0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Номер 7.